0: Пристрайми. Добучмут твой дро. Да чём я гасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби. Нишмеваний акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пристрайми. Ходу самшаутрес. Ацацада 15 цутсе. Гадме

0: Радио Палитра. Журналы ОЖЭХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАДАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦА ДАЦУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИЗАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОБРАБИСТУЭС.
1: ГАДАЦЕМОМ МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАР ЧУНАГУЛ СИМШУДЕ.
0: АВТО.
2: Selam dakokat. Mogusmit FM 103-ze.
1: Avto rubrikis sponsoria Toyota Centri Tbilisi. Toyota's pirveli ofitsialuri dileri sakartveloshi 1997 tsidan.
0: Avto rubrikis sponsoria San Motors. Ande tkveni avtomobili professionals. Aversis klinikis droit 22 საათია.